0: взять на себя управление страной после возможных досрочных парламентских выборов. Ранее депутаты партии «Национально-альтернативное движение» также отказались участвовать в консультациях, назвав их фарсом, и потребовали проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Президент Майя Санду должна назначить нового главу исполнительной власти после проведения консультаций со всеми шестью парламентскими фракциями. Расширение Европейского Союза является одним из приоритетов председательства Ирландии, которое приняло на себя ротационное председательство в Совете Европейского Союза. Об этом заявил посол Ирландии в Кишиневе Майлз Гиран в программе на телеканале «Молдова-1». Дипломат также отметил устойчивый прогресс, которого добивается Республика Молдова, и призвал сохранить этот темп, чтобы продемонстрировать, что преобразования достигли уровня, который может привести Республику Молдова к членству в Европейском Союзе. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, местами проливные дожди с грозами. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов. Завтра днем ожидается плюс 24-29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Аскультаций Радио Молдова.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду назначила Евгена Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министром. Игорь Гроссу принимает участие в первом заседании председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз. Кишинев продолжает функционировать без утвержденного бюджета на 2026 год. Сегодня в турецкой Анкаре проходит 36-й саммит НАТО. Подробности в выпуске. Президент Майя Санду назначил Евгена Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра. Указ вступит в силу 8 июля. Осмокеску заявил, что его приоритет – обеспечить стабильность и непрерывность работы правительства. «Я принял эту ответственность с честью и полной серьезностью. Моим приоритетом станет обеспечение непрерывной работы правительства, сохранение институциональной стабильности и принятие необходимых решений в интересах граждан Республики Молдова», – заявил Осмокеску. По данным Осмокеску, кабинет министров продолжит выполнять взятые на себя обязательства и работать на благо страны. Напомню, что в пятницу 3 июля премьер-министр Александру Мунтяну объявил о своей отставке, сославшись на личные и причины принципиального характера. Президент Майя Санду позже подтвердила отставку и заявила, что, хотя реформы были сложными, ожидала более активного участия с его стороны. В тот же день глава государства объявила, что проведет консультации с партиями о назначении нового премьера. Сегодня стало известно, что Мунтяну решил покинуть правительство до назначения нового главы кабинета министров. Игорь Гроссу принимает участие в первом заседании глав законодательных собраний стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз, которое проходит в Белграде. Мероприятие собрало спикеров парламентов для обсуждения общих вызовов и возможностей процесса вступления в Европейский Союз, обмена опытом и современными практиками, продвижения совместных инициатив и создания основы для постоянной платформы диалога, координации и взаимной поддержки на парламентском уровне. Главная тема конференции – европейская интеграция в меняющемся геополитическом контексте с акцентом на роль парламентов стран-кандидатов в продвижении процесса европейской интеграции. В рамках мероприятия Игорь Гроссу проведет двусторонние встречи со своими коллегами из Украины и Сербии. Цены на нефтепродукты в Молдове продолжают расти. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новые максимальные цены на топливо, которые начнут действовать с завтрашнего дня. Таким образом, максимальная стоимость бензина составит 27 леев 95 банов, что на 6 банов больше. Адис топлива 25 леев 18 банов за литр, что на 18 банов больше. Кишинев до сих пор работает без утвержденного бюджета на 2026 год. Его проект может быть рассмотрен только на следующем заседании. Здание Кишиневского муниципального совета, заявил примар столицы Ион Чебан, который попросил включить документ в повестку дня для утверждения в обоих чтениях. Хотелось бы отметить, что последняя попытка рассмотреть бюджет на 2026 год состоялась 20 января, но муниципальные советники не пришли к консенсусу, обвиняя друг друга. Принятие муниципального бюджета является одной из главных задолженностей муниципалитета. Для утверждения бюджета требуется не менее 26 голосов советников. 19-летняя девушка из Унгень была задержана сотрудниками правоохранительных органов с поличным при получении посылки, содержащей 1 килограмм кокаина и 1 килограмм гашиша. Наркотики были спрятаны в консервных банках, замаскированных среди других посылок, отправленных из Испании. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, наркотики были замаскированы в двух металлических коробках, каждая в вакуумной упаковке. Прибыв на место происшествия за посылкой, девушка была задержана и помещена под предварительный арест на 30 дней. Согласно собранным доказательствам, ее роль заключалась в том, чтобы забирать наркотики, делить их на более мелкие дозы и продавать через онлайн-магазины в приложении Telegram. В Молдове появится единая система учета домашних животных. В течение ближайших 2 лет правительство планирует создать национальный реестр, в который будут включаться данные об идентифицированных и зарегистрированных животных. Создание такой базы предусмотрено новым законом о защите домашних животных. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов сообщает, что новый нормативный акт предусматривает обязательную идентификацию, регистрацию домашних животных, а также разработку национальной программы по управлению популяцией животных без владельцев. Закон также предполагает расширение сети региональных приютов и введение специальных правил содержания собак, пород, которые считаются потенциально опасными. Сегодня Рюта объявил о запуске антидроновой инициативы НАТО стоимостью более 40 миллиардов долларов. НАТО запускает инициативу Drone Aid стоимостью 40 миллиардов долларов, направленную на противодействие беспилотникам. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рюте объявил на форуме обороны промышленности Альянса в Анкаре, сообщает Eurointegration.com.ua. Рюте заявил, что, учитывая опыт войн в Украине и на Ближнем Востоке, Альянс должен расширить свои возможности по обнаружению, идентификации и нейтрализации беспилотных аппаратов, которые могут вторгнуться в воздушное пространство союзников. В рамках проекта страны-члены НАТО будут инвестировать 40 миллиардов долларов в средства противодействия дронам в течение следующих 5 лет. Союзники также обязуются подготовить в своих вооруженных силах в 5 раз больше операторов дронов. До конца 2027 года НАТО будет поддерживать союзников различными способами, чтобы они могли выполнить свои обязательства, объявил генсек НАТО. По его словам, Альянс запустит рынок средств противодействия дронам, цель которого заключается в том, чтобы помочь союзникам быстро и в больших объемах закупить средства борьбы с беспилотниками. Сегодня в турецкой Анкаре проходит 36-й саммит НАТО, который собрал глав государств и правительств стран-членов для обсуждения будущего альянса и глобальной повестки в области безопасности, включая войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш осудил последнее нападение России на Украину и вновь призвал к срочной деэскалации конфликта, сообщает Аджерпресс. По меньшей мере 19 человек погибли в Киеве, согласно данным, представленным сегодня украинскими властями. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила накануне в Телеграм, что в результате нападения России на украинскую столицу пострадали 56 человек, в том числе 7 детей. Эти нападения произошли накануне ежегодного саммита НАТО в Анкаре. В то же время сегодня в Украине день траура после массированного нападения России на Киев в ночь на 6 июля, повлекшего за собой многочисленные жертвы. Сегодня в Украине флаги были приспущены и отменены все развлекательные мероприятия. Сегодня в столице Сирии, Дамаске, прогремели взрывы возле отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон в рамках своего визита в страну. По словам источников, одна из бомб была помещена в мусорный контейнер, а другая в автомобиль возле отеля. Машины скорой помощи с включенными сиренами поспешили на место происшествия, а силы безопасности заблокировали несколько выездов, ведущих в этот район. По данным СМИ, на момент взрыва Макрон уже покинул здание, чтобы направиться в президентский дворец, где у него была запланирована встреча с президентом Сирии Ахмедом Аль-Шара. На Кубе произошел очередной национальный блэкаут. Электрическая сеть Кубы снова полностью вышла из строя. Поломка произошла на фоне ужесточения давления со стороны США. Переговоры между странами зашли в тупик, поскольку Белый дом ожидает смены режима в Гаване. Власти страны заявили, что уже проводят работы по восстановлению подачи электричества. Причины аварии выясняются, пишет Associated Press. Сама Куба способна обеспечить себя лишь на 40% необходимым объемом топлива. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами проливные дожди с грозами, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 23, плюс 28 градусов, в столице плюс 26 градусов. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 14, плюс 19 градусов, в столице ночью плюс 17. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: De zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14 și 10 minute. Bine v-am regăsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre summitul NATO care începe astăzi la Ankara. Vom aborda tot în această oră și subiectul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu accent pe unul pe unul dintre cele mai importante capitole de negociere, cel dedicat valorilor fundamentale. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: 07 9 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. До назначения нового премьер-министра обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер Юджинас Макеску. Конституционный суд назначил на завтра рассмотрение по существу дела о конституционности ряда положений закона об особом правовом статусе Гагаузии. Власти усилили меры по борьбе с аборозией. Далее подробности. После отставки Александру Мунтяну решил не исполнять и обязанности временного премьер-министра. До назначения нового премьер-министра обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер Юджинас Макеску, министр экономического развития и цифровизации, назначенный президентским указом с 8 июля. Как написал Мунтяну в социальной сети, я полностью уверен, что он обеспечит продолжение работы правительства с ответственностью. В свою очередь Юджинас Макеску отметил, что в этот период его приоритетом будет обеспечение непрерывности деятельности правительства, сохранение институциональной стабильности и продвижение необходимых решений в интересах граждан Республики Молдова. Отметим, что Юджинас Макеску занял должности вице-премьер-министра и министра экономического развития и цифровизации 1 ноября 2025 года, когда было утверждено правительство Мунтяну. До назначения в состав правительства он имел более чем 25-летний опыт разработки, внедрения и оценки стратегии государственной политики и институциональных реформ, направленных на поддержку экономического развития и конкурентоспособности. Конституционный суд сегодня отклонил ходатайство Народного собрания Гагаузии о приостановлении рассмотрения обращения, поданного Министерством юстиции, а также о запросе заключения Венецианской комиссии. Высшая судебная инстанция назначила на завтра рассмотрение по существу дела о конституционности ряда положений закона об особом правовом статусе Гагаузии. В начале заседания представители Народного собрания Гагаузии потребовали приостановить рассмотрение дело и запросить консультативное заключение Венецианской комиссии. Адвокат Юрий Маржинян заявил, что такой шаг необходим для соблюдения европейских обязательств Республики Молдова и может способствовать процессу переговоров с Европейским Союзом. Государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Георгиевич отметил полезность такого заключения, однако подчеркнул, что рассмотрение дела может продолжаться. Представитель парламента Радор Мария заявила, что не считает необходимым запрашивать мнение Венецианской комиссии. Судьи Конституционного суда, однако, отклонили ходатайство, после чего заседание было перенесено до завтрашнего утра. Напомним, что срок полномочий нынешнего Народного собрания Гагаузии истек в ноябре 2025 года, однако назначенные даты выборов 22 марта и 21 июня были отменены судебными решениями. 3 июля текущего года законодательный орган в Камрате назначил новую дату выборов депутатов местного уровня – 15 ноября. Республика Молдова впервые была осуждена Европейским судом по правам человека по делу, связанным с рабством и принудительным трудом, согласно итогам за 2025 год. Всего в прошлом году ЕСПЧ вынес 48 постановлений против нашей страны, большинство из которых касались гражданских дел, а государство было обязано выплатить компенсации на сумму около 8 миллионов леев. Согласно отчету правительственного агента, представленному сегодня на публичных слушаниях, организованных парламентской комиссией по правам человека и межэтническим отношениям, количество постановлений, вынесенных ЕСПЧ, ставит Республику Молдова на пятое место среди государств-членов Совета Европы. Правительственный агент установил лиц, чьи действия способствовали нарушениям, выявленным судом, постановлениях, вынесенных в прошлом году. Направил 2 иска в связи с неиспользованием в разумный срок окончательных судебных решений, а также подал 5 обращений в Высший совет магистратуры в соответствии с законом о дисциплинарной ответственности судей. В настоящее время эти процедуры находятся на стадии рассмотрения, заявила глава управления правительственного агента ЕСПЧ Министерства юстиции Дойна Маймеску.
3: Что касается исполнения индивидуальных мер, то правительственный агент обратился в национальные суды с ходатайствами о пересмотре решений с целью устранения нарушений, вытекающих из решений суда, предлагая в определенных случаях возобновить судебные разбирательства с тем, чтобы уменьшить размер ущерба, понесенного истцами, в частности, в части материального ущерба.
2: Судья Высшей судебной палаты и член Высшего совета магистратуры Алена Мирон подтвердила наличие этой проблемы и заявила, что ранее предпринимались попытки привлечь судей к ответственности, однако в итоге они были освобождены от штрафов из-за истечения срока давности.
4: В 2025 году к нам поступали обращения, и вновь было несколько обращений, связанных с вынесением решений Европейским судом по правам человека. В некоторых судах виновные были привлечены к ответственности, но производство по делам было прекращено в связи с истечением срока давности. Следует отметить, что все эти нарушения, если провести конкретный анализ дел, перечисленных агентом правительства, начинаются, если я не ошибаюсь, 2008 года, а последнее, самое свежее, если я не ошибаюсь, относится к 2020 году.
2: Уровень исполнения решений Европейского суда является одним из ключевых критериев, по которым Республика Молдова будет оцениваться в рамках своего пути к вступлению в Европейский Союз, отметил заместитель народного адвоката Валентин Рожка.
5: Во-первых, эти решения являются обязательными в том смысле, что они порождают определенные юридические обязательства в соответствии с международным правом. А во-вторых, эти понятия подразумевают, что государства-участники несут международные обязательства через международный договор, в котором прямо указывается, что государство несет ответственность за исполнение этих решений и постановлений.
2: В системе прокуратуры наблюдаются положительные тенденции пересмотра или возобновления некоторых дел, расследование которых было проведено неэффективно, отметил на тех же слушаниях государственный секретарь Министерства юстиции Лилиан Апостол.
6: Генеральная прокуратура реагирует, принимаются меры, в некотором смысле признавая свои ошибки и исправляя их в ходе новых расследований. Я не буду вдаваться в подробности, но существуют определенные тенденции. Эта тенденция нашла отражение, в том числе в последних решениях по некоторым системным проблемам.
2: Согласно докладу народного адвоката, представленному на парламентских слушаниях, организованных 20 мая, ситуация с правами человека в Республике Молдова демонстрирует прогресс в нескольких областях, включая развитие и модернизацию социальных услуг. Однако по-прежнему сохраняются серьезные системные проблемы, связанные с доступом к правосудию, социальной защитой, качеством системы здравоохранения, условиями содержания в местах лишения свободы и защитой уязвимых групп населения. Власти усилили меры по борьбе с амброзией, расширив проверки на государственных и частных территориях на основании новых положений, утвержденных правительством для предотвращения распространения и уничтожения этого растения. Для предотвращения распространения правительство в марте текущего года утвердило новый регламент, предусматривающий более строгие меры по выявлению и уничтожению амброзии до начала цветения. Согласно регламенту, на центральном уровне учреждения сферы сельского хозяйства, окружающей среды и здравоохранения будут координировать действия по борьбе с этим растением.
7: С
2: Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, местами сильные ливни, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов, завтра днем ожидается плюс 26-31. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
7: Publicitate la Radio Moldova.
8: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Publicitate la Radio Moldova.
10: Radio Moldova Promo. Promo.
11: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alte Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
10: Radio Moldova Promo. Promo.
12: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.

0: В эфире Радио Молдова, программа «Мост». Меня зовут Элина Грабаровская. Здравствуйте. Каждый вторник, начиная с 20:10, мы говорим о культурной жизни Молдовы. Разбираемся в проблемах, которые волнуют общество, отвечаем на самые разные вопросы и рассказываем вам об интересных и важных событиях в стране. Молдавские театры закрывают театральные сезоны, и сегодня мы вспомним одни из самых ярких спектаклей, в том числе и премьеры, которые состоялись в этом сезоне в Театре Чехова. Поговорим о спектакле «Процесс», о нем расскажет режиссер Олег Мардарь. Далее поговорим про «Турандот», конечно же, это спектакль Ромы Малая, который поставлен на малой сцене, это первая в Молдове комедия «Дель Арта». Поговорим об уже известном, завоевавшем любовь зрителя еще «Кунчики» с Серджио Кирейком, а также расскажем о спектакле, который был поставлен Верой Марьянчик по стихотворениям Михая Еминеску, переведенным на русский язык. И, конечно же, вспомним финальную игру. Это спектакль, в котором играют два актера, Альбина Самарцева и Александр Васильев. Спектакль о карточной игре, которая на самом деле маскирует в себе трагедию, счастье, любовь и много всего интересного еще. Так что сегодняшняя программа будет очень интересной и очень театральной, и мы можем начинать. Спектакль «Щелкунчик» – один из самых известных и любимых зрителями спектаклей в Театре Чехова. Поставлен он Серджио Кирейком, режиссером театра Еудженой Онеско. Мы поговорили с Серджио Кирейком, который рассказал нам о работе над спектаклем, а также побывали на спектакле и, конечно, расскажем вам сейчас о том, как это было.
1: Так как это моя третья сказка, я вообще, в принципе, думал сделать паузу со сказками. И сказал, раз это сказка, то это будет «Щелкунчик». Потому что, по мне, он очень концентрирован, как материал, как история. Он очень многогранный, учитывая тот факт, что есть балет, есть Чайковский, который создавал свои шедевры, тоже «Инспират Дин», история «Щелкунчика». И вот мне было интересно сделать вот какую-то комбинацию, вот театральную постановку с какими-то отсылками. Это адаптация. Я делал сценическую версию, адаптацию текста. Кое-что я там добавил от себя. Там есть одна сцена, которая у автора ее нету. Она нужна была мне. И в данном контексте, в данной постановке она вот нужна. Спектакль «Щелкунчик» — это и есть персонаж. Спектакль, он и есть персонаж. Ну, каким он должен быть? Он должен быть очень добрым и злым одновременно. Он должен быть в схватке, спектакль, в конфликте между добром и злом, без всяких кокетств, в открытой битве. Я очень рад вообще работе. Вообще, в принципе, я очень счастлив, то, что мне предоставилась возможность работать в русском театре с «Щелкунчиком». Я вообще вижу связь какую-то вот между этой оперой, между вот театром Чехова. Это как-то, наверное, может, и на подсознательном каком-то уровне я как бы подошел к этому материалу. Ребята очень крутые. Даже я старая гвардия не в плане, что старый, но как просто как формулировка фразы. Безусловно, крутые артисты, даже не обсуждается. Молодые артисты для меня были. Было очень приятно вместе с ними раскрываться. И я просто очень рад и счастлив, что у ребят это получилось.

0: Но, естественно, никто не слышал этого, кроме юной Мари Шарма. Заглянув в замочную скважину, Мари увидела проникнувшую тень. Крестный Дроссельмейер! Радостно воскликнула девочка. Снова он выйдет со мной играет. Дроссельмейер? Чудной чудак, невзрачный человек. На левом глазу странный пугор, но, несмотря на свою странную внешность, все очень любили Дроссельмейера, потому что он был великим мастером. Он умел чинить часы и славился своей изобретательностью.
1: 14 лет пролетело, как мгновение.
2: Да. А что значит? Да.
1: Ты не можешь этого помнить.
2: А я помню, вы так скромно жили, а?
1: Скромно? Отвратительно.
2: И как тебе удалось купить тогда

0: воспоминания детства всплывают таким же. Скромное Рождество, переполненное теплотой и любовью. С каким нетерпением мы ждали Рождество. По традиции всей семьи украшали рождественское дерево. Получали скромные, но бесценные подарки. Тогда отец с матерью были еще живы.
1: А где мой подарок?
2: Какая вы нетерпеливая.
3: Фройлайн Штамбау.
1: Мой

0: странный, ну да, красивый, очень красивый.
1: Позволь. Так. А, он, милая, будет трудиться для нас.

0: Спектакль «Дорога к тебе» поставила его Вера Марьянчик, актриса и художественный руководитель театра Чехова. Это спектакль, который поставлен по стихотворениям Михая Юминеску и рассказывает о пути поэта и его любви.
1: Нежными пальчиками она скручивала тонкие сигаретки и курила, щуря при этом ярко-голубые глаза, обрамленные густыми ресницами. Кто-то из знакомых рекомендовал ей билеты по городу студента-соотечественника. Это был Михай Юминеску. Еще до поездки в Вену в одном из журналов она увидела стихи Михая и ясно почувствовала величие их автора. А позже ей на глаза попался его портрет. И вот тут она поняла, что заочно влюблена в поэта.
2: Звездные диадеми, разливающие радость, обожаемая всеми. Он — трибун, ведущий к бою тех, в ком ненависть свежа. Он в отчаявшихся душах сеет зерна мятежа. Два начала, два течения на страницах вечной книги. Между ними протянулись месяцы, недели, миги, но когда хоть на мгновение повстречаться им дано, два различные начала сочетаются в одно —

милый незабвенный друг. То чувство, о котором я тебе говорю, не банально. Ничего общего с наслаждением, которому поклоняется множество влюбленных и которому стремятся незрелые юноши. Вероника, это в первый раз, когда я обратился в письме к тебе по имени. Я не говорил о том, как я тебя любил. Как я тебя люблю. Я бы мог умереть ради твоего благополучия. Бог не на небе, не на земле. Бог в сердце. Я понял. Человек может иметь все, не имея ничего. И ничего, имея все. Твой

0: Комедия «Дель Арте», спектакль «Турандот», который был поставлен Ромой Малаем на малой сцене театра Чехова. Мы поговорили с актрисой, которая исполняет главную роль. Это Ирина Тарасюк, которая играет принцессу, а также тоже побывали на спектакле и можем вместе с вами послушать отрывки из представления.
1: Дело в том, что изначально никто из нас не знал, кого и какую роль он будет исполнять. То есть это был такой вот сюрприз для всех, и поэтому не было вот того, что вот я знала, что я буду играть принцессу. Я до последнего не знала. Я думала, что я буду кого-то играть из маски. Поэтому мы вот приходили, готовились, этюды придумывали и репетировали. Репетировали маски. Поэтому был, ну, для меня немножко был сюрпризом. И причем мы еще 2 дня читали подряд. Вот когда мы уже, все, 2 недели прошло, мы каждый прошел через маски, и вот с нами уже сел Роман, режиссер. Мы открыли пьесу, начали читать. Первый день читал один состав, и второй день читал второй состав. И он уже сделал, собрал свои выводы и сделал, сказал, что кто будет кого играть. То есть распределение произошло не сразу.
2: Дозвольте мне себя не называть.
3: Рассчитывать на брак твоей дочери.
2: Я не надеюсь. Я царский сын. И если небо мне сулило смерть, то расставаясь с жизнью я открою, кто родом я и как меня зовут. Но если небо мне пошлет победу, и кровь моя окажется не царской, я под секирой искуплю вину. Дозвольте ж мне остаться неизвестным. Я как о милости прошу об этом.
3: Эту милость я тебе дарую.
4: Смотри, поцелуй.
5: Да, я тебя слушаю, Каркай.
4: Он хочет скрыть свое имя, но давай по национальному признаку определим, как его зовут.
5: Ты не рассмотрел его лицо, как забольно он быстро взросел. Но вот...
4: А кто он по национальности?
5: Ну, нос у него немножко нордический, конечно.
4: То есть он нордец?
5: Что-то вроде вот скандинавское.
4: Да говно хор!
6: Храбро льстит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок. Кто хочет жизнь за это положить?
3: Дочь, это он. И он вполне достоин, чтобы ты взяла его в мужья.
6: О, небо! Никто из тех, кто приходил сюда, не возбуждал во мне такого сострадания.
7: Вы загадайте 3 легкие загадки и перестаньте быть жестоким.
8: О небо, что я вижу? Не тот ли это, что ястреба вернул отцу? Так он царевич, я чувствовала это, и сердце отдала ему.
6: Но принц, от роковой попытки откажитесь. Видит небо молва о том, что я жестока, прямая ложь. Но я храню в своей душе глубокое отвращение к мужскому полу.
0: Финальная игра, спектакль, в котором играют 2 актера, Александр Васильев и Альбина Самарцева. Спектакль о карточной игре, которая оборачивается человеческими трагедиями, человеческим счастьем и оканчивается очень красивой любовью.
9: Эмиль говорил, что я стратег. Я настолько хорошо умею играть в карты. Это моя, как бы, вот, ну, как Достоевский, знаете, ну, грубо говорю, да? Она действительно, она когда-то играла, и не просто играла, а профессионально она умеет. И она знает, как надо сделать так, чтобы проиграл. Ну, она же живой человек, и потом она чем живет-то? И она забалтывает его. Она придумывает разные истории, начинает говорить, а как вы печеные яблочки, а как вы это, а как вы то, а какой бизнес, а он... Ему же хочется показать, вот с вами наконец-то я могу поговорить. А она-то, да-да, и про это вот, а вот про это как. О, ой, а как стул-то, если я на этот стул-то, буду я тебя вспомнить, не буду. Эмиль лишает меня стратегом Фонтию. И благодаря этому, ой, Джин, ой, наконец, о, простите, а если вы не будете кричать, если я выиграю опять? Вот, понимаете, это прелесть, вот это есть какая-то немножко комедийность, это или нет? Трагедия маленького человека. Она очень несчастна. Знаете, я играла мою дорогую Памелу. Она возвращает к жизни людей. И вот так же и Фонси, она пытается вернуть. Да, но у него судьба-то не сложилась. Он ведь не... Ой, это будет Саша говорить. Ну, я вот, как я считала, я думала, что он не потому злится, что он проигрывает, а он же, у него и здесь не сказать. Он до такой степени, он же хочет поболтать. Тут не в джин, а он... Все вот эти вот лично я так думаю. И он, кстати, это, мне кажется, ну, я же не говорю, он, когда она выигрывает, он какой я страх, у меня ничего не складывается, вся моя жизнь закончится. Они же все погибают, они умирают. По пьесе-то он умирает, она жива. Он уже на грани, потому что она же поняла, что играть-то ему нельзя. Она же говорит, давайте не будем, Джин. Ну, давайте не будем в карты. Потому что с вами так приятно общаться. Вам нельзя, вы можете умереть. Она вот про это говорит ему все время. И так и есть. И так и есть. По пьесе он умирает.
10: Я взял этого человека, ну, во-первых, из пьесы. Там о его истории человеческой много сказано. О том, что жена его бросила, с тремя детьми уехала к любимому человеку в другой город. И он остался один. Невезучий он человек по жизни. Казалось бы, простой и не глупый, и стремящийся познать какие-то вещи. Не получилось. И партнеры не те, и сам чего-то не додумал. И, в общем, человек он, ну, если можно так сказать примитивно, простой, из простонародья. То есть он работяга, он всю жизнь работал. Как там он на самолетах летал, но всю жизнь у него была мечта, реальность-игра в джин. Вот что это за занятие, которым человек одержим всю жизнь, и ему интересно этим заниматься. И здесь, в этой богадельне, в доме престарелых, он коротает свои какие-то оставшиеся дни, месяцы, годы. Вот за этой интересной игрой, сам собой играет.
11: Что для него встреча с этой женщиной?
10: Свежий воздух. Он мужчина. В нем с первого взгляда, с первого всхлипа. Особенно, когда женщина подошла. Значит, жизнь будет. Не то, что она просто, как все остальные, а в ней это жизнь, интерес к жизни, к книгам. Я сразу, вы что, новенькая? И пошло, и поехало. Я работаю любовь с первого взгляда. Но вы знаете, часто влюбленные люди, будучи яркими личностями, неординарными, они вступают в конфликты, они в ссоры, в скандалы, в драки, хулиганство какое-то. Но есть интересный фактор, когда пара любящих людей, они, когда мирятся, любят еще больше друг друга. И интересны еще больше друг другу. Но это пока еще не очень получается.
0: «Процесс» – пластический спектакль, поставленный хореографом и режиссером Олегом Мордарем, который рассказал нам о том, как работалось над этим спектаклем, и о том, как он решился впервые в жизни поставить такой спектакль.
12: Появился он в моих стремлениях давно, уже 2 года, как бы я размышляю над этим материалом. Речь идет о романе Франза Кафки «Процесс». Но приглашение делать этот спектакль в театре Чехова мне пришло во время работы над спектаклем «Щелкунчик», режиссер Сергей Киряк, я ставил постановки движения и сценического боя в спектакле. Но с самого сентября, поскольку у меня с театром Чеховым были несколько сотрудничеств, они пригласили, администрация театра пригласила меня заниматься сценическим движением с актерами. Мы как проследить, чтобы они были в форме, чувствовали себя хорошо, владели элементами акробатики и другими способами пластического выражения для театра. С сентября мы начали работу, потом началась постановка «Щелкунчика», и во время этой постановки администрация театра подумала, что было бы неплохо, чтобы здесь возник и появился пластический спектакль. Они сделали мне это предложение. Времени у меня было очень мало для того, чтобы поискать какой-то новый заново материал. И, конечно, я обратился к тому материалу, о котором я размышлял очень долго. Это был процесс Кафки. Я им сказал свою мысль, они поняли ее. В данном спектакле будет очень много пластических решений, сцен. Это есть и акробатика, и работа с предметом, и работа в музыкальный такт мелодии. Есть очень много массовых сцен, перестановок. Но есть и текст в очень укороченной форме. Я очень долго размышлял. У меня сцены уже были в голове. Я с данным коллективом театра Чехова, у меня было время познакомиться с ними в том плане, как они себя двигают и какие у них есть возможности. И поэтому я очень быстро смог сориентироваться и разрешить сцены, и разбить их на пары, и дать тем тот уровень пластического выражения, с которым они справятся. Вначале было сложно объяснить им специфику пластического спектакля, потому что он немножко отличается от драматической формы диалога, потому что по драматической школе все есть очень приближенно к реальности. Это есть и взгляды, и текст, все по правде как бы. Но в пластической форме выражения мы можем одну мысль или одно слово выразить в течение 2-3 минут, например. Потому что здесь уже играют струны как бы души, мысли. Мы передаем какие-то внутренние размышления или переживания данного персонажа через тело, через ритм. Это не исключает драматической школы. Просто сам принцип немножко отличается. Он более демонстративный. В некоторых ситуациях у них есть, например, текст, где они смотрят в разные направления. Но это делается специально, чтобы создать понимание, что происходит в голове данного главного героя. Что вот тот человек, он где-то далеко, но эта информация у него как бы звучит в голове. И вот у нас есть много таких разрешений, которые как бы немножко ведут к гротеску, иногда к абсурду. Вот мы используем различные формы театра, и драматические в том числе. Потому что есть уже в спектакле сцены, где мы играем и по школе драм-театра, как бы, где идет диалог как бы вживую. Я решил себе приблизительное как бы распределение актеров, но все равно я им не озвучил в самом начале, кто кого играет. Я сначала послушал текст, как он звучит, как они ознакомятся с материалами. И мы начали репетицию, мы пробовали, я на одну роль пробовал 2-3. И где-то через 2 недели я как бы уже определился, кто кого будет играть. Я их сразу предупредил, что сама форма, она заключается не в том, насколько они вот сейчас талантливы и владеют своим внутренним аппаратом переживания. Спектакль пластический, и мне было очень важно понять, как они справляются с какими-то вот акробатическими элементами. Есть сцены, где вообще текста нет. А главный герой, например, у него есть тексты очень много и по пластике, но есть и как бы и по драм-театру. И поэтому мне надо было их пощупать немножко. И чтобы не сориентироваться в этом плане, как бы я через 2 недели озвучил им уже последний состав, кто кого играет. Если сравнить их уровень подготовки движенческий по сравнению со школами, где движение это как таковое, конечно, уровень не такой высокий, как, например, в европейской школе. Хотя школа сценического движения, Она идет по российской системе из школы Щукина, из Щукинского училища, где родилась вот эта дисциплина сценического движения. Ее еще создал Дразнин. Большинство преподавателей в нашей академии из Кишинева, они обучались в Москве, и они как бы уже принесли вот эту дисциплину в нашу школу уже обучения театра. Но, например, в Европе школа пластики, она больше идет по традиционной. Вот это комедия Дилярд, теневой театр, пантомима. Вот это то, что родилось у них в стране и как бы дальше идет. А в Щукинском училище, в нашей школе, сценическое движение — это дисциплина, которая воспитывает актера, универсала, который может своим телом передать различные формы, не только пантомимы, комедии Дилярд и так далее. Но это есть и взаимодействие с предметом. Например, если есть ты на сцене и зонтик, вот ты через зонтик можешь передать какую-то смысловую задачу или рассказать историю, что произошло в его жизни, но только через зонтик. А там уже идет и пластика, и пантомима, и ты можешь использовать различные формы пластики, чтобы добиться конкретного результата. Главное здесь с пониманием это все делать, чтобы не было как эклектики, чтобы сочеталось все-таки, не было, если мы берем немножко пантомима, немножко того, можно сделать такой коктейль, который будет совсем невкусный. Здесь надо очень четко и грамотно учитывать, в каком стиле ты работаешь и что ты хочешь передать. Для данного спектакля, хотя мы используем различные формы пластики, я попытался выбрать такое направление, чтобы это все гармонично сочеталось. Здесь нет пантомимы, здесь нет комедии Дилярд. Здесь есть драматический актер, который выражает свои мысли эмоциями, но ему помогает его тело. Я увидел, что в старшем поколении, у которой есть хорошая школа театра, еще в них по энергии внутренней, у них больше энергии, чем у молодежи. Вот это я видел со стороны. У нас есть одна массовая сцена, где их пытают. И вот, как скажем, старая гвардия показывает себя лучше и интереснее по энергетике и по состоянию, чем молодые. И вот дело же не только, насколько хорошо они движутся и насколько они пластичны, а насколько у них внутренняя энергия, способность реактивно, да, зайти в состояние вот такого уровня. В данном проекте всем было интересно поучаствовать, потому что с сентября, когда они посещали тренинги по сценическому движению, я уже начинал объяснять различные формы вот пластики и работы с предметом и с ритмом. Им это показалось очень интересно. Многие вспомнили себя в студенческих, как свои студенческие годы, когда это все было каждый день. И когда они услышали, что вот будет такой спектакль, многие хотели участвовать. Мне это было в радость. Для актера очень важно, чтобы из спектакля к спектаклю он открывал в себе новые грани и новые уровни. На этом актер и растет, и на этом и состоит профессия. Актер должен быть разным, он должен уметь по-разному выражать свои мысли. Поэтому я считаю хорошо, что они вот сейчас пробуют и немножко другое. Может, они уходят из своей зоны комфорта, но это хорошо. Если так будет продолжаться, они будут открывать себе очень много нового. И актер, как и любой инструмент, за ним как бы надо ухаживать. Его надо постоянно полировать, если можно так сказать, в том смысле, что ему надо давать те роли и спектакли, вот, которые открывают и помогают ему расти, расти, расти. Он не должен повторяться или не должен спектакль быть таким же. Сама школа театра – это школа перевоплощения. Он должен уметь перевоплощаться в различные персонажи и доносить мысль различными формами – словесными, ритмическими, пластическими, в зависимости от спектакля. Но они, ребята, хорошо справляются. Даже если у нас было мало времени для подготовки, потому что я не ожидал, что мне сделают такое предложение поставить спектакль вот в данном периоде. Я пришел просто делать пластические тренинги. Но раз так получилось, мы стали работать. Конечно, я выбрал для них тот уровень движений, пластики и форм пластических, чтобы на данном этапе они это понимали и они это делали хорошо. Конечно, одно есть материал драматический актер, другой есть материал, не знаю, актер из циркового воспитания, другой есть актер, если он хореограф. Как бы здесь надо учитывать и понимать вот эти нюансы, что когда ты делаешь спектакль по пластике, ты должен понимать, с кем ты работаешь. У них главный козырь и туз – то, что они актеры драматического театра. Я ставлю ихнюю школу эмоций на первый уровень. А дальше уже те формы пластического выражения, то, что они делают, это просто инструмент воздействия. Они должны это делать очень легко, чтобы сосредоточиться на эмоции, вот на своем ремесле. И отсюда я, как бы исходя из этого, я дал им тот уровень упражнений, движений, чтобы они это делали очень легко, у них не было каких-то психологических боязней или чего-то другого, чтобы это было легко, красочно и по школе с эмоциями. Я ребятами доволен. Да. А я с собой никогда не доволен. Не бывает такого, чтобы всегда есть место сделать еще лучше. И стремление к совершенству, оно не прекращается никогда. Поэтому, возможно, своей работой я до конца не останусь довольным. Потому что я понимаю, что в создании спектакля есть очень много факторов, которые ты сначала себе придумываешь, а потом ты исходишь из реалити, то, что тебя окружает. Это есть и сроки времени, и возможности разных театров. Потому что не все театры могут предоставить из-за финансовых каких-то, вот, все, что тебе в голову взбредит. Надо учитывать тот нюанс, что самое главное в театре, это помимо всего, что есть, на сцене актер, и надо ставить акцент на актера. И я со своей командой, я попросил всех сразу, чтобы и по свету, и по всем ставить акцент на актера. Хотя пару эффектов будут в спектакле, как бы не без этого, но они больше для атмосферы, они превалируют актер все-таки. Его должно быть видно, а все остальное, это просто ему помогает создать атмосферу, в которой он работает. Форма пластики или движения — это первая форма взаимоотношений или коммуникации, которая была. И поэтому тело, оно никогда не врет по сравнению со словами. И в движении есть своя доля правды. Даже если ты хочешь что-то не так сделать, тело не даст тебе соврать. Если ты готов, это будет видно. Если ты не готов, это тоже будет видно. Ты не можешь завуалировать или как-то спрятать. Ты выходишь к зрителю вот на том уровне подготовки, который у тебя есть. Ты уже не можешь как-то увильнуть или как-то себя спрятать. Поэтому мы работали много, чтобы показать себя хорошо. И ребята понимают, что вот та схема акробатики или движения, то, что есть, это должно быть очень четко, потому что любая малейшая оплошность, она сразу будет видна. Здесь мы скрывать это не сможем. Поэтому мы уделяли очень много репетиций именно пластические и ритмические формы выражения. Все в зависимости от того состояния, как они, что они думают о жизни, о том мире, в котором они живут. И исходя из этого, у них состояние поменяется. Но оно обязательно поменяется. Потому что правда, она не всегда всем греет сердце, давайте так скажем. Но наша задача была просто как зеркало отразить реалити, в которых мы живем в данный момент. И не только в данный момент, а в реалити, в которой находятся и живут люди уже спокон веков. Потому что жизнь продолжается, а некоторые вещи, они как бы остаются, они просто... Форма меняется, сущность остается та же. И вот над этим надо задуматься, довольны мы ли тем, в каком мире мы живем и как мы живем, или нет. И какому закону мы должны прислушиваться, земному или небесному.
0: Мы продолжаем нашу рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румыния. Сегодня расскажем о выставке «Хитротопиас». Она проходит сейчас в Бухаресте. И с помощью интерактивных инсталляций, звуковых скульптур и художественных исследований исследуют взаимосвязи между водой, технологиями и формами жизни.
13: Интеррадио Румыния.
14: С 18 июня по 9 июля 2026 года в галерее «Район 1» в Бухаресте проходит выставка «Хидротопиас», проект, инициированный ассоциацией «Колони», некоммерческой организацией, занимающейся развитием взаимосвязи между искусством, наукой и технологиями. «Хидротопиас» — это выставка, которая с помощью интерактивных инсталляций, звуковых скульптур и художественных исследований исследует взаимосвязь между водой, технологиями и формами жизни в дельте Дуная.

0: Мозер. Благодаря предыдущим проектам у них уже были свои исследования АПП Иванова, которая в своих работах затрагивает тему Черного моря, присоединилась к этой инициативе. Мы выбрали Свендугерге в качестве места художественной резиденции благодаря расположению деревни на пересечении Дуная и Черного моря с одной стороны и благодаря нашему сотрудничеству со Штефаном Константинеску из географической исследовательской станции и экологом Разваном Кримский с другой. Но Hydrotopias идет дальше, связывая Дунай вверх по течению, проходит через дельту и исследует Черное море. Мы хотели бы, чтобы зрители, посетившие выставку, задались личным вопросом о том, как они относятся к окружающей среде и к ее экосистемам, а также открыли для себя другие перспективы, представленные художницами в их работах. Выставка основана на результатах полевых исследований, проведенных в городе Свентугерге, объединяет работы трех художниц – Флорианы Кында, Пепы Ивановой и Иоанны Време-Мозер, созданные в диалоге с исследователями Штефаном Константинеску и Разваном Кримски. С помощью интерактивных инсталляций звуковых и видеоскульптур выставка Hydrotopias раскрывает хрупкость, но и способность к регенерации экосистем дельты. О том, как осуществлялось творческий диалог, рассказывает Диана Прикоп.
1: Aici dialogul s-a făcut pe mai multe planuri, în ce privește dimensiunea conceptuală a proiectelor artistice. Conversațiile cu Ștefan Constantinescu au ajutat foarte mult.
0: Здесь диалог велся на нескольких уровнях, что касается концептуальной стороны художественных проектов, то беседы с Штефаном Константинеску оказались очень полезными. То же самое можно сказать и о представленной документации. Если у художницы были какие-то идеи до отъезда в резиденцию, то по окончании этого периода концептуальное направление несколько изменилось. Что касается экспериментальной составляющей, Разван Кримский сопровождал все, что было связано с практической стороной во время резиденции, включая поездки по каналам и озерам, имеющим значение для художниц. Например, он помог Иоанне Време-Мозер с системой крепления ее скульптуры, предложил наиболее подходящее место для перформанса на воде. Одна из инсталляций будет интерактивной. Это работа Флориана Кында, связанная с дыханием и тем, как процесс дыхания влияет на отношения между нами и окружающей средой. Ее можно активировать в трех различных сценариях. Еще одна звуковая инсталляция Иоанны Време-Мозер, состоящая из пяти стеклянных скульптур, которые на самом деле представляют собой звуковые усилители, питающиеся от перемещенной в воде. Последней будет статическая инсталляция Пепы Ивановой, воплощающая идею метаболизма через инвазивные виды, населяющие Черное море. Таким образом, впечатления посетителей будут уникальными и личными. Каждый посетитель может почувствовать привязанность к одному из этих опытов или одной из историй, а может быть даже ко всей выставке в целом. Три работы предлагают взаимодополняющие точки зрения. В Neuralblum Флориана Кында черпает вдохновение на плавучих островах Дельты, находящихся в постоянном изменении. Проект Пепы Ивановой «Eat That Invasion» посвящен инвазивным видам и загрязнению окружающей среды. А Warble Boys Иоанны Време-Мозер с помощью звуковых скульптур активируется водой, прослеживает невидимый путь отложений, уносимых Дунаем к Черному морю. Какие темы объединяют экспозицию? Диана Прикоп.
1: Temele sunt legate prin teritoriu, respectiv Dunărea, Delta Dunării și Marea Neagră.
0: Эти темы, связанные между собой территориально, а именно Дунай, Дельта Дунай и Черное море. Далее, через идею экосистем, внешних факторов, попадающих в экосистемы, и того, как они взаимодействуют с окружающей средой, идея, которую несут эти работы, заключается в том, что мы, как люди, играем свою роль в этом цикле, и что то, как мы воспринимаем экосистему, может оказывать на них влияние. На месте мы обнаружили, что эти экосистемы уязвимы, хотя и обладают необычайной способностью к регенерации и устойчивостью. Деятельность человека сильно изменила морфологию и гидрологию этого района. Различные виды загрязнения по-прежнему оказывают огромное влияние на окружающую среду. Тем не менее, природа усваивает это изменение. Речь здесь не идет

0: о равновесии, но она поглощает их, со временем интегрирует свой ход. Диана Прикоп из ассоциации Колони рассказывает нам о том, как будет развиваться проект Hydrotopias.
1: Fiecare proiect artistic în cadrul Hydrotopias a fost obiectul unei cercetări mai lungi și va continua în felul ăsta.
0: Каждый художественный проект в рамках Hydrotopias бы результатом длительного исследования и будет развиваться в том же духе, с различными вариациями работ, которые могут быть представлены впоследствии. Наша цель – создать условия для творчества и сотрудничества с учеными, потому что мы поощряем художниц и дальше предоставлять результаты, полученные в рамках Hydrotopias.
2: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдова. Меня зовут Алина Грабаровская, режиссер программы Анжела Тетиой-Драган.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Президент Майя Санду назначила Евгена Смакевского исполняющим обязанности премьер-министра. Как отмечается в сообщении администрации президента, глава государства назначает одного из членов правительства исполняющим обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета министров. Полномочия Евгена Смакевского в качестве исполняющего обязанности премьер-министра начнутся 8 июля. Публикации в социальных сетях Александру Мунтяну пожелала Смакевского успехов, выразив надежду, что тот обеспечит преемственность работы правительства с чувством ответственности. В свою очередь, Евжен Смакевский заявил, что принял эту ответственность с честью и полной серьезностью. Он также подчеркнул, что в этот период его главными задачами станут обеспечение непрерывной работы правительства, сохранение институциональной стабильности и принятие необходимых решений в интересах граждан Республики Молдова. Кроме того, Смакевский выразил благодарность за оказанное доверие, отметив, что рассчитывает на поддержку правительственной команды. Национальное управление автомобильных дорог объявляет о начале процедуры открытого тендера на закупку услуг, необходимых для развития информационной системы реестр общественных дорог. Это единая цифровая платформа для учета и управления данными об автомобильной инфраструктуре Республики Молдова. Система будет содержать подробную информацию о дорогах, мостах, тротуарах, подъездных путях и элементах дорожной безопасности. Кроме того, она позволит отслеживать состояние каждого участка дороги, централизованно управлять техническими данными и своевременно выявлять потребности в техническом обслуживании, реконструкции, развитии дорожной сети. Отметим, что общая ориентировочная стоимость контракта составляет более 7 миллионов леев и финансируется за счет средств дорожного фонда. В нашей стране появится единая система учета домашних животных. В течение ближайших 2 лет правительство планирует создать национальный реестр, в который будут включаться данные об зарегистрированных животных. Создание такой базы предусмотрено новым законом о защите домашних животных. Новый нормативный акт предусматривает обязательную идентификацию и регистрацию домашних животных.